400 тысяч кирургических масок. Мимограде, данес я пришла ургентно депеша страны Европской комиссии. Не тех подаренных масок никакого не делимо. Ker so še zdaj začeli gledati certifikate, ki so neustrezni.